0: эфире программа «Свеча веры».
1: Мир вашим домам, уважаемые радиослушатели! В эфире свежий выпуск новостей христианского мира. Мы начинаем с главных событий этого часа. Это переломный момент. Иранские христиане используют время войны для проповеди. На стадионе в Мадриде собрались 35 тысяч христиан для молитвы и поклонения. Сенсация о Ноевом ковчеге вызвала критику, доказательства назвали сомнительными. В Лондон вернется марш Иисуса, христиане пройдут по центру города на Пятидесятницу. Переходим к этим новостям. Несмотря на тяжелую ситуацию из-за войны в Иране, местные христиане видят в происходящем новые возможности для служения и проповеди. Об этом рассказал Тодд Нетлтон, представитель международной организации «Голос мучеников», которая поддерживает гонимых верующих по всему миру. По его словам, военные события отвлекли внимание властей, и давление на подпольные христианские общины временно ослабло. В частности, власти стали меньше следить за домашними церквями и распространением Библии, сообщает Invictory со ссылкой на The Christian Post. Организация сотрудничает с христианскими группами внутри страны, обучает служителей и помогает распространять Священное Писание. Даже несмотря на трудности с передвижением из-за конфликта, с начала года в Иране удалось распространить несколько тысяч Библий. Нетлтон также рассказал о группе верующих, которая была вынуждена покинуть свой город из-за боевых действий. Вместо того, чтобы разъехаться, они решили остаться вместе и превратили свое временное убежище в своего рода церковный лагерь. Там они молились, изучали Библию и поддерживали друг друга. Около 35 тысяч участников собрались 2 мая на стадионе в центре Мадрида, где состоялось крупное евангельское мероприятие, сообщает христианский мегапортал Invictory со ссылкой на Evangelical Focus. В течение 5 часов участники поклонялись, молились и слушали проповеди. Главная цель встречи – рассказать об Иисусе Христе как о Господе и Спасителе, призвать людей к вере и вдохновить христиан в Испании активно делиться своей верой. Событие началось с выступления большого международного госпел-хора. Затем на сцену вышли известные христианские исполнители. Песни звучали на английском и испанском языках. Между ними проходили молитвы как за личные нужды людей, так и за общество. Проповедники говорили о том, что вера в Христа важна и сегодня, а единство христиан не означает, что все должны быть одинаковыми. Одним из самых ярких моментов стало выступление бывшего футболиста Даниэль Алвес, который играл за футбольный клуб «Барселона». Он рассказал о своем опыте веры и как Бог нашел его в тюрьме. В христианской среде разгорелась новая дискуссия вокруг возможного обнаружения Ноева ковчега. Однако сразу несколько известных апологетов и богословов заявили, доказательства, которые активно распространяются в интернете, нельзя считать достоверными, сообщает христианский мегапортал Invictory со ссылкой на The Christian Post. Поводом для споров стали заявления исследователя Эндрю Джонс и его команды. Они утверждают, что с помощью современных технологий обнаружили признаки искусственной конструкции – на участке недалеко от горы Арарат. Этот объект, напоминающий форму корабля, известен ученым еще с 1959 года и давно вызывает споры. Заявления Джонса вызвали резкую критику со стороны апологета Уэсли Хаффа, который сейчас получает докторскую степень по Новому Завету. Он назвал подобные выводы нелегитимными и обвинил авторов в сенсационализме и недостоверной археологии. Хафф подчеркнул, что выводы археологов больше похожи на любительские догадки. Он также указал на ограничения технологии георадара, который часто дает неточные результаты, особенно в горной местности. Кроме того, он напомнил, что точное местонахождение библейского Арарата остается неизвестным, а само название горы закрепилось за этим регионом только в средние века. По его словам, делать конкретные выводы о находке ковчега в таком месте преждевременно. В Лондоне на праздник Пятидесятницы ожидается масштабное христианское событие – марш Иисуса. По словам организаторов, в нем примут участие тысячи верующих со всей Великобритании. Мероприятие пройдет в субботу 23 мая, сообщает Invictory со ссылкой на Christian Today. Организаторы говорят, что главная цель – показать, что христиане в стране разные, но могут быть вместе. В марше примут участие люди разного возраста, культуры и из разных церквей. Девиз события – «Надежда в наших сердцах, радость на улице». улицах. По словам организаторов, в последнее время все больше людей интересуется христианством, и верующие стали смелее говорить о своей вере. Поэтому они хотят провести этот марш открыто прямо на улицах города. Марш Иисуса впервые прошел в Лондоне в 1987 году. Потом он стал известен в других странах. В последние годы такие события снова начали проводить в разных городах Европы. По прогнозам синоптиков, погода в Эстонии остается облачная, местами возможен дождь, умеренный юго-западный и западный ветер порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла, в Южной Эстонии до плюс 20. В среду будет прохладнее, в Юго-Восточной Эстонии дожди, в четверг немного теплее, средняя дневная температура составит плюс 12 градусов. Это были основные новости христианского сообщества к этому часу. С вами был Алексей Мюллер. Благодарю за внимание, желаю вам всего доброго и прощаюсь до следующей встречи.

0: Представляем вашему вниманию чтение книги Библии. Ветхий Завет.
1: Книга пророка Иезекииля, глава 1. «И было в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Ховар. Отверзлись небеса, и я видел видение Божие». В 5-й день месяца, это был 5-й год от пленения царя Иоакима, было слово Господа к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику, в земле халдейской, при реке Ховар, и была на нем там рука Господня. И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него. А из середины его как бы свет пламени из середины огня. И в середине его видны были четыре живых существа. И таков был вид их. Облик их был как у человека. И вид этих живых существ был как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между живыми существами, и сияние от огня, и молния исходила из огня. И живые существа быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. Над головами живых существ было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами их. А под сводом простирались крылья их прямо одно к другому, и у каждого были два крыла, которые покрывали их. У каждого два крыла покрывали тела их. И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы глаз всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском стане. А когда они останавливались, опускали крылья свои. И голос был со свода, который над головами их. Когда они останавливались, тогда опускали крылья свои. А над сводом, который над головами их, было подобие престола по виду как бы из камня сапфира. А над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг, от вида чресл его и выше, и от вида чресл его и ниже. Я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом.
0: Теперь обратимся к Новому Завету.
1: Евангелие от Марка, глава 6. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их многому. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: «Место здесь пустынное, а времени уже много, отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите посмотрите». Они, узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы». Тогда
2: повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы. Воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужчин. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, в Вифсаиду, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их, бедствующих в плавании, потому что ветер им был встречный. Около же 4-й стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и будто хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумились в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас же жители, узнав его, оббежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя бы к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись.

Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Александр Гламоздинов, и это подкаст «5 минут для души». Если израильтянин хотел и пред Богом, и пред людьми выразить удовлетворение своей жизнью, если у него была большая радость на сердце, или если с ним произошло что-нибудь особо приятное, например, обильный урожай в поле или рождение долгожданного ребенка, то он приносил добровольную жертву шламим, называемую в Библии «мирной жертвой». Левит 3 глава. Она могла приноситься из овец, коз или крупного скота, причем принести можно было животных обоих полов. После окропления жертвенника кровью и сжигания на нем тука, мясо мирной жертвы было основой праздничной трапезы, в которой участвовали и принесшие жертву, и члены его семьи, и друзья. Также Господь повелел не забывать о левитах, пришельцах и вдовах с сиротами и приглашать и их также быть участниками этой жертвы. Важным условием было быть ритуально чистыми и съесть жертву до наступления следующего утра. Священник, окроплявший жертвенник кровью мирной жертвы, также получал свою долю в виде груди и правого плеча жертвы и таким образом участвовал в трапезе. Левит 7 глава с 30 по 33 текст. Сгорающий на жертвеннике жир жертвы, называющийся пищей огня и жертвой Господу, был Божьей частью этой жертвы. Левит 3 глава, 11 текст. Это значит, что и Господь был участником этого пира. Эта жертва была как бы совместным обедом примирения некогда разделенных Бога и человека. Для верующего человека нет большей радости, чем пребывание в мире с Богом. Павел пишет римским верующим: «Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Римлянам 5:1. Это наследие, оставленное Христом, когда Он сказал ученикам: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Иоанна 14 глава, 27 текст. Христос произнес эти слова в надвигающейся тени Гефсимании и Голгофы. Он знал, что его ожидало, но он не уклонился от грядущего креста. Его сердце было наполнено миром и любовью. Он знал, на кого надеяться, и пребывал в уверенности, что любящий Отец не оставит его и воскресит его. Он победил верой. Он знал, кому верит, и был уверен, что все будет хорошо. Он завещает и нам этот мир. Его единство с Отцом становится нашим единством, дающим нам покой, радость и удовлетворение, свободу от беспокойства и страха. У христианина, который находит утешение в этом божественном мире, есть источник силы, не зависящий от внешних обстоятельств. Мир Христов – это уверенность в том, что никакие трудности и переживания нашей жизни не смогут нас отлучить от Его любви. Именно Божья любовь поддерживает верующего в жизненных трудностях, как пишет об этом Павел: «Все преодолеваем силою возлюбившего нас». Римлянам 8 глава, 37 текст. Жертва благодарности и мира указывала на Иисуса, примирившего нас с Богом. Господь нашел способ оживить отношения, которые были разрушены во время грехопадения. Мир с Богом становится самым частым пожеланием апостола Павла. Большинство своих посланий он начинает словами о мире с Богом. Я думаю, это неспроста, так как сам апостол пережил удивительный опыт примирения с Богом. Некогда гнавший Божью церковь по дороге в Дамаск, он встретил Иисуса Христа, который навсегда изменил жизнь Савла Тарсянина, превратив его из гневного противника Божьего в его верного проповедника. Сегодня в нашем мире есть много людей, у которых нет божественного мира в сердце. И если, дорогие друзья, вы чувствуете, что и вам не хватает этого Христова мира, знайте, Иисус сделал все со своей стороны, чтобы даровать нам и вам этот мир. От нас же требуется только последовать призыву, который Павел обратил к Коринфской церкви. От имени Христова, то есть именем Христовым, просим вас, примиритесь с Богом. 2 Коринфянам 5 глава, 20 текст. С вами были «5 минут для души» и пастор Александр Гламоздинов.

0: Внимание! Объявление!
1: Обратная связь очень важна для нас. Помимо молитвенных просьб и поздравлений, мы ожидаем от вас свидетельств о том, как Господь действует в вашей жизни через радиовещание. Ваши отзывы ободряют и мотивируют нас для дальнейшего служения вам. Вспоминайте, пожалуйста, нас в ваших молитвах. Мы очень в этом нуждаемся.
2: Телефон студии семейного радио «Эли» 51-99-90-90.
3: Где проходит грань между настоящей верой и напускным благочестием? Во вторник, 5 мая в 19:00 в передаче «Женский взгляд» мы поговорим на тему «Вера на показ или жизнь с Богом». Гостья нашего эфира Ольга Бужак, христианский блогер, поразмышляет с нами о заповедях, как они проявляются в нашей жизни сегодня и почему иногда за внешней правильностью может скрываться пустота. Присоединяйтесь и задавайте свои вопросы. Мы будем искать ответы вместе. Вас ждет честный и глубокий разговор.
4: Что такое семейное радио «Эли» и какое влияние оно оказывает на слушателей?
5: Это вам звонит Александр из Николаевской области, Украины. Я хочу сказать, что я постоянно слушаю ваше радио, всегда стараюсь и засыпать под него, и просыпаться под него. Слушаю и трансмировое радио, и прямые эфиры, и проповеди. Вот. Тут слушаю и эту запись, и богослужение. Вообще ваше радио является основной моей духовной пищей сейчас, потому что по состоянию здоровья я не имею возможности ни Библию читать, вот, ни писать, и поэтому ваше радио является очень большой поддержкой для меня.
4: Обратная связь очень важна для нас. Ваши сообщения, письма и звонки вдохновляют нас для дальнейшего служения.
2: Дорогие друзья, передача «Свеча веры» на этом заканчивается. Номер телефона Нарвской студии плюс 372-51-99-90-90.
6: По этому номеру вы также можете присылать нам свои отзывы и заявки на Вайбер, WhatsApp и Telegram. До новых встреч на волнах Перерадио.